случае любой агрессии против мира должен подчеркнуть еще раз, что Советский Союз... Прошу прощения, я должен ненадолго прервать свой доклад. И, воспользовавшись случаем, поприветствовать от имени всей делегации СССР, находящихся здесь на переговорах, господина Юсю Цюаня и других членов делегации Китайской Народной Республики, а также пожелать успехов в начинающихся сегодня мероприятиях ООН.